0: Добрый Виттель,
1: Сейчас это у нас наша тетку. По веру умишли так себе, яко умиш пить, сейчас си дочек, праве вот.
0: Арчим, Матчеяк, у нас чесьек, млюди в цизик себе. Abyś prawdę